0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 3:00.

0: Это Майли Сайрус и горячая новинка Bass Persuades, за которую уже можно прямо сейчас проголосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. Если, конечно, есть желание на следующей неделе увидеть хит в чарте. И, кстати, кто пропустил итоги этой недели, то расстраиваться не стоит абсолютно, потому что Алекс Манилов сегодня все любезно повторит и сделает это с 16 до 18 по московскому времени, так что не пропускаем. А прямо сейчас продолжим наполнять ночь отличной музыкой, послушаем Варайнер и Лорин, Let Me Forget You, чуть раньше One T, YWY и Ника, Hit The Way To Love, а раньше всех и Nazi и 54 Ultra трек Talk To You.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр Вельга. Сегодня в Клину ясно. Температура плюс 8 градусов. Ветер юго-западный – 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно – плюс 6, плюс 12 градусов. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр Вельга. Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок Вельга. Телефон 8 926 731 22 22.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Станция номер один в России, в Москве 3:33, я Олег Шишкин, большой привет всем, кто с нами, наслаждаемся уикендом, да? Какие планы? Да все просто, побольше гуляем, дышим свежим воздухом, встречаемся с друзьями, родными и не забываем с собой Европу Плюс. А уж мы позаботимся о том, чтобы саундтрек этих выходных был на высочайшем уровне. Например, уже прямо сейчас услышим дуэт Fastboy с Electronica Music Sounds, проект из Марокко Kima Sounds, Dance CMA Rise Slow и захватим диджей из Италии Медузу с классной подвижной работой «Don't Wanna Go Home». Не пропусти.

классной музыкой и в планах следующее. Сидер Лэнд и Ту-ту-туру. Еще услышим свежую тему от Кужеля, Френч Монтана, Дэвида Гетты и Эйдена Мартина. Shine.

0: группа еще Earbook, трек Graceland.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

туру. Это Sinnerland на Европе Плюс. Да, подбираемся к утру субботы, на которой у нас очень даже большие планы. Во-первых, это крутой уикенд с Денисом Романовым. Старт 7 утра по московскому времени. В 11.00 не забываем включить топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ, где ведущий шоу Rush Артур представит 40 самых горячих песен и клипов по версии Европы Плюс. Только лучшее на сегодня, плюс главные новости из мира звезд. Так что, кто планировал провести этот день перед телевизором, не забываем включить. А пока будем заряжаться бодростью на весь день, и в этом нам помогут Аве с одним из гимнов прошедшего лета «Meet Me in the Dark», а еще раньше «Зиверт», шикарная история «Goodbye».

большим приветом из Болгарии, Зоя. Она училась оперному вокалу, она училась фортепиано, а после увлеклась электронной музыкой и дошла до того, что стала первой женщиной, записавшей микс для In Search of Sunrise, серии сборников, которую начинал еще великий Тиесто. За 25 лет до нее этого не делала ни одна девушка, что, конечно же, заслуживает большого уважения. Надеюсь, на этом она не остановится. Ждем от нее еще подобных работ и ждем жаркие сеты на крупнейших фестивалях планеты. Окей, уже 4:33 в столице. Предлагаю более не задерживаться, тем более, что нас поджидают Карлита и Софи Такер с треком «Манхэттен», один из главных романтиков планеты, Эд Ширан и «Afterglow». И услышим лидера нашего еврохита «Дати», «Take Me There».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Список следующий. Jonas Blue и Girl. Еще услышим продюсера из Франции Мизма и солнечный классный трек Hello. И будут невероятно красивые истории, например, Ния и Нио Гарсия Диабло. И это далеко не все, чем порадуем. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
3: Есть такой райцентр в Самарской области.
4: Ой.
3: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
4: И
3: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
4: Какое интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
3: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток пати. Больше ритма, больше драйва.

0: в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

0: Girl, да, именно так называется эта отменная работа от Джонаса Блю, который определенно знает формулу приготовления 100% хитов. Каждый раз попадание прямо в яблочко. 5.19 столицы. До крутого уикенда остается совсем немного времени. Денис Романов даст старт в 7 утра, а там нас будут ждать игры, классные подарки, музыкальные новинки. Обсудим, какие фильмы и сериалы можно глянуть на этих выходных. Одним словом, будет круто, так что рекомендую дождаться. И пока находимся в ожидании, предлагаю еще один пул отменной музыки для отличного настроения. Например, послушаем Дивак и Slow Down, Mono, историю Иордан, и услышим Алекса Уоррена, легкую вещицу Fever Dream.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр Вельга. Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 7 градусов, ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 6, плюс 12 градусов, ветер юго-западный, 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Мобильное приложение Европа Плюс.
5: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Слушай лучшее.
5: 12+.

останавливаться. Нет, действуем в режиме больше хитов и больше музыки и продолжим наслаждаться любимыми треками. Уже на подходе у нас «By India» и мега стильная работа «Спектакль», еще «Феликс Йен» трек «Book of Love», а еще «Алиф Арбин» и «Рене Мюллер» тема «Body Talk».

0: проверяем сроки действия своих загранпаспортов и готовимся сражаться за поездку в прямом эфире Европы+. 5.49 столицы. До финала часа совсем немного времени, но успеем захватить Комаро и Soleil de l'Ange и Tokyo Hotel. Роковую тему California Nights не пропусти.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: Солей де Ланж на Европе Плюс, это Камаро. Ну а что в переводе эта песня означает, это под присмотром ангела. И лично я что хочу? Хочу всех оставить под присмотром Дениса Романова, который уже пришел, принес хитов и готов заряжать классным настроением. Денис, доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, будем заряжаться, раз надо.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

Это команда Кэтсай. Кей-поп, да и не только кей-поп. Девчонки классные, стильные. Заслуженное 17 место в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Хотя нет, наверное, не заслуженное. Потому что теряют чуть-чуть в позициях. Надо их поддержать. Голосуй на europaplus.ru за их работу. Тема классная, стильная. Наверняка заслуживает твоей любви 100%. europaplus.ru. Адрес ты знаешь. Иди. Иди туда, ступай. Голосуй, конечно же. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет Хозиер, будет великая тема Take Me to Church. Будет Келвин Харрис, один из танцевальных хитов 26-го года. Стильная тема Satisfy. Все впереди, все скоро. Здесь на Европе Плюс.

Великая Майли Сайрус. Best Persuades. Классная тема. Новинка, конечно же. Новинка. Мы знаем Майли. Любим ее. Всегда ждем ее работы. Больше новинок. Больше хитов, больше музыки. Больше новинок на сайте europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Можно послушать. Там 9 музыкальных потоков под любое настроение. Так что заходи, слушай бесплатно, без ограничений. Что важно. Так что всех ждем. Всех ждем. Устанавливайте. Неважно, какое у вас устройство. На Apple или Android. Неважно. Ставьте и пользуйтесь в удовольствии. Еще, конечно, больше хитов, больше музыки нас ждет и впереди. Будет Джейсон Деруло, будет его история Take You Dancing, будет Another и Talk To You. Все впереди.

0: это Биби-Рекса. Дэвид Гетта вместе с ней, хотя кто еще с кем, да? Дэвид Гетта легенда, Биби-Рекса тоже абсолютно легенда дэнс-поп-музыки. Sad Girls, так называется их работа. Так, дальше, ребята. Конечно, никакой грусти, ну, не может быть, потому что впереди, здесь, на Европе Плюс, крутой уикенд.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: Фаза Фейдлес и Дайдо. В конце этого часа на Европе Плюс One Step Too Far. Танцевальная классика. Ну, такая ленивая танцевальная классика. Для уикенда подходящая. Для уикенда, конечно, подходит еще одна забава, которая нас ждет в ближайшие три часа. Это шоу «Крутой уикенд». Скоро. Дождись.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра.

0: на Европе Плюс.
1: Всем привет, здравствуйте, доброе утро, добрый день, это крутой уикенд. Я такой немножко ленивый сегодня, простите. Ну, потому что, а как, выходные дни, надо чуть-чуть расслабиться. Если даже сегодня вы работаете, чуть-чуть расслабьтесь немножечко. В общем, будет много всего интересного в ближайшие 3 часа. Вы, главное, расслабляйте мозг и впитывайте всю полезную информацию, классный контент. Подарки будут обязательно, можно будет выиграть, само собой. Музыка, естественно, ну и куда же без нее. Самое главное, почему мы здесь собрались на Европе Плюс. Я, собственно, меня зовут Денис Романов, всем привет, буду всем делиться, все буду рассказывать, у нас вот в этом часе уже будет игра утки.

0: Kima Sounds Rise Slow в крутом уикенде, танцевальный хит. Впереди больше хитов, больше музыки, но это естественно, само собой. У нас музыка на первом месте в конце до концов. Будет Дати и Take Me There, классная тоже тема будет, гороскоп. Скоро, обязательно дождись. А еще мы поиграем. Конечно, в этом часе куда ж без игр. Будет игра под названием «Утки». Можно будет выиграть эксклюзивный мерч, забрать себе классный подарок. Все скоро, дождись.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 7 градусов, ветер юго-западный – 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 6, плюс 12 градусов, ветер юго-западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.

0: заряжают.
1: Клинкров. Город Клин, улица Льва Толстого, 31А. Ориентир, магазин Верный.
2: Кухня Дельта. И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухня по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня Дельта. Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня Дельта.
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
5: Для вас выгодное предложение.
4: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
6: Привет, я Антон Камолов.
7: Я Лена Обитаева.
6: Мы тебя слушаем.
8: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
9: По будням с 8 до 10 вечера.
6: Обсуждаем самые удивительные истории.
7: Говорим на самые актуальные темы.
9: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп в крутом уикенде, абсолютная правда. На сегодня, 10 октября, Овны. Даже промежуточный результат превзойдет все ваши ожидания. Вот так. Тельцы, ситуация на работе или учебе будет улучшаться прямо на глазах. Близнецы, смиритесь с неизбежными хлопотами по дому. Раки, какие-то ваши подозрения могут материализоваться. Львы, день солей, только радости, миллион романтических встреч. Девы, не спешите считать чужие деньги. Вы не знаете, какими путями они были получены. Весы, будьте готовы кого-то утешить или подбодрить нужными словами. Скорпионы, никто сегодня не сможет погасить вашу уверенность в своих силах. Стрельцы, в вас проснутся лидерские качества, которые вы направите только в нужное русло. Это прекрасно, я считаю. Козероги, сегодня не стоит говорить другим людям, что им лучше делать и как себя вести. Можно получить... Это я добавил уже про «можно получить». Водолеи, вам захочется разобраться в себе и побыть в одиночестве. И это абсолютно нормально. И рыбы, не верьте тому, чего не видите своими глазами.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп. We'll be right back.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Привет, доброе утро, добрый день. Игра «Утки» в крутом уикенде на Европе Плюс. Это возможность, в первую очередь, конечно, выиграть классный мерч наш от Европы Плюс. Если ты прямо сейчас хочешь себе его забрать, надо позвонить в игру «Утки» номер 745-6565, код Москвы 495. Все максимально просто, надо будет чуть-чуть подключить мозг, воспоминания какие-то, возможно, достать из головы. Может быть, как-то интуицию свою испытать на прочность. Почему бы нет? Самое главное — дозвониться. Звоним и тебя ждем. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80+ уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
5: Мобильное приложение «Европа Плюс».
6: Здесь больше хитов, больше музыки,
7: никаких ограничений и полностью бесплатно.
8: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
9: Узнавай, какие треки играют в эфире.
10: И слушай подкасты любимых шоу
11: в любое время,
12: в любом месте.
13: Мобильное приложение «Европа Плюс».
14: 12+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Играем. У нас игра под названием «Утки в крутом уикенде» на Европе Плюс. Есть подарок крутой. А наш эксклюзивный мерч фирменный. И выиграть его попытается наш слушатель. Зовут его Александр, он из Смоленска. Александр, привет. Доброе утро. Здравствуй.
2: Привет. Доброе утро.
1: Привет. Ты нормально меня слышишь? Ты же за рулем, видимо, да? Я так понимаю.
2: Ну, чуть-чуть, но...
1: Чего? Что сказал?
2: Чуть-чуть говорю.
1: А, ну все, ладно, мы с тобой по-быстрому так сыграем, чтобы ты и выиграл, и не отвлекался от дороги, чтобы ехал дальше. В общем, в чем суть? У нас с тобой игра утки. Нужно что сделать? А, нужно будет послушать два факта про одну известную персону. Звезда настоящая, мы ее слышим на Европе Плюс часто, артистка. И два факта, один из этих фактов, он не настоящий. Мы его придумали, это утка, как говорят, да, что это вымышленный факт. А, твоя задача найти эту утку, если все получится, то выиграешь классный подарок. У нас есть фирменная наша футболка от Европы Плюс. Заберешь себе. Играем?
2: Играем.
1: Играем. Итак, у нас сегодня есть героиня, певица, актриса. Это девушка по имени Сабрина Карпентер. Мы ее частенько слышим на Европе Плюс с разными треками. И два факта о Сабрине Карпентер. Погнали, факт номер один. Сабрина Карпентер получила премию Грэмми в 2025 году, то есть главную музыкальную премию Грэмми в 2025 году за песню под названием «Эспрессо». И второй факт. Сабрина Карпентер однажды записала дуэт с певцом Эдом Широном для саундтрека к фильму от компании Disney. Вот такой второй факт. Александр, ну надо решать, чего уж тянуть.
2: Мне надо подставу найти, правильно?
1: Конечно, нужно найти утку.
2: Первый Нет. вариант тогда, наверное.
1: Это первый вариант, ты думаешь? Сабрина Карпентер? Да подожди, а давай вспоминать Сабрину Карпентер, во-первых. Ты помнишь какие-то песни Сабрины Карпентер?
2: Честно.
1: Честно.
2: Навряд ли.
1: Ну тогда говори, раз так тогда. Чего уж там? Какой вариант?
2: Давай второй тогда.
1: Ну давай тогда второй. И все правильно, абсолютно, молодец. Действительно, второй факт вымышленный. Не существует никакого трека с Эдом Широном к диснеевскому фильму, а вот песня «Эспрессо» в 2025 году Грэмми получила. С этим мы тебя поздравляем, ты большой молодец, ура, и
2: спасибо.
1: Это тебе. Фирменная футболка наша от Европы Плюс, теперь твоя, тебе удачи на дороге и с победой еще раз, пока-пока. Класс, вот так, ребята, запросто можно позвонить, даже если не знаешь ничего про Сабрину Карпентер, можно выиграть себе подарок, просто доверившись интуиции, почему бы нет. А впереди больше хитов и больше музыки в крутом уикенде будут 2 Chainz, Wiz Khalifa, We On It.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

это хуже или Дэвид Гетта? А может быть и Дэвид Гетта и Хужель, потому что равносильный вклад внесли. Старая школа, новая школа, классная танцевальная тема, актуальная, самое главное, Shine. Shine, классная история. 100% голосую за этот трек на europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Это 100% один из главных хитов сезона. Еще есть легендарная история. В крутом уикенде ее скоро послушаем. История от Рианы и Келвина Харриса. We Found Love. Послушаем, 100%. А будет также Мота и Баинди, Шаде. Все скоро, все здесь на Европе Плюс. Буквально пару минут.

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Официальная группа «Европа плюс» ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа плюс».
4: Подпишись.
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе. Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: We Found Love. Классика абсолютная, танцевальная. Впереди в крутом уикенде больше хитов и больше музыки. Будет поп-рок хит от Imagine Dragons Believer. Будет Tame Impala и Jenny. Их работа актуальная, Дракула. Конечно, продолжение крутого уикенда с подарками и контентом. Все впереди, все совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: europaplus.ru
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Light. Твой музыкальный вайб.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 8 утра в Москве. Европа Плюс. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов. Марат, привет.
3: Привет, Денис, и доброе утро всем. Владимир Путин обсудил с Дональдом Трампом поставки топлива. В Москве вновь подорожает проезд по МСД, и меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продадут на аукционе. Об этом прямо сейчас. Итак, ситуация в энергетике стала одной из главных в разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер подтвердил готовность Москвы поставить топливо как в США, так и на мировые рынки. Он также выразил уверенность, что это положительно отразится на всей глобальной экономике. Ранее Дональд Трамп сообщил, что Россия готова в короткие сроки поставить до 3 миллионов тонн топлива на мировые рынки. Для этого Минфин США выдаст разрешение на поставки по временной лицензии. Сухогруз сел на мель под Калининградом. Инцидент произошел недалеко от побережья в курортном поселке Янтарное. Судно не справилось со штормовым ветром. Уточняется, что пострадавших нет, герметичность корпусных конструкций плавсредства не нарушена. Решается вопрос о технической возможности и сроках снятия аварийного сухогруза с мели. Ранее экстренные службы предупреждали жителей Калининградской области об усилении западного ветра до опасных значений в 27 метров в секунду. Стоимость проезда по московскому скоростному диаметру повысится с 16 октября. С ближайшей пятницы цена проезда по МСД с 7 до 11 утра и с 16 до 20 часов по будням вырастет на 6 рублей. В итоге стоимость проезда за один участок составит уже 25 рублей вместо нынешних 19. Как уточнили в Дептрансе, в остальное время, а также в выходные и праздники, проезд останется бесплатным. Транзитный проезд, как и раньше, будет стоить 950 рублей. МВД России предупредило граждан.

специально для съемок в картинах «Империя наносит ответные удары» и «Возвращение джедая» $1 миллион. Это почти 85 миллионов рублей. Организаторы подчеркивают, что реквизит остается единственным полностью сохранившимся артефактом двух самых значимых кинематографических дуэлей. На аукционе также планируют продать и другие лоты, включая бластер охотника за головами Боба Фетта и меч Энакина Скайуокера из третьего эпизода франшизы. В конце выпуска курсы валют на выходные: понедельник — доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд и Денис Романов. С добрым утром.

0: на Европе Плюс.
1: Привет еще раз всем. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Будет много снова всего интересного. Еще у нас целых два часа, но мы о ближайшем часе все-таки поговорим. Пока, да, в реальности живем. Живем в реальности, ребята. Киномания, будет игра Киномания, будет Киномикс. Это уже подсказка там к Киномании будет чуть попозже. Точнее, чуть пораньше. Киномикс будет чуть пораньше, Киномания чуть попозже. Обязательно слушаем Киномикс. Там будет один из фильмов, который будет внутри вшит в игру Киномания. Так что ждите, все будет. Все совсем скоро. Еще гороскоп. По музыке тоже все будет супер гуд. Будет Imagine Dragons, будет их работа Believer, будет Tame Impala и кей-поп суперстар Дженни. Их трек «Дракула» прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Как всегда, выходные, классная подборка фильмов, интересная. Фильмы и сериалы, конечно, тематические. И подсказка, это самое главное, подсказка к игре «Киномания». Мы слушаем внимательно подборку на этой неделе и для себя пометочку ставим, чтобы потом выиграть классный мерч, эксклюзивный. Итак, на этой неделе мы смотрим, осенние, скажем так, фильмы, актуальные, конечно. Тема такая, что посмотреть осенью, атмосферные фильмы и сериалы, и рекомендации. Первая – это картина под названием «Век Адалин». После аварии в начале 20 века Адалин, которую играет Блейк Лавли, перестает стареть. Чтобы сохранить тайну вечной молодости, она живет под вымышленными именами и меняет их каждое десятилетие. Встреча с добрым и настойчивым Элисом все меняет. Он хочет узнать ее лучше, а его отец неожиданно узнает в Адалин женщину, которую когда-то тоже любил. Теперь ей предстоит выбрать между безопасным одиночеством и жизнью, которая действительно идет вперед. Интересно. Вообще классик. Сегодня все про классику говорим. Из классики еще картина «Грозовой перевал» актуальная. Небогатый землевладелец, живущий на севере Англии, в ветшающем поместье «Грозовой перевал» однажды подбирает бездомного мальчика и приводит домой. Дочь хозяина Кэтрин называет его Хитклифф, и дети становятся неразлучны. Через несколько лет, когда отец спускает все деньги, а Кэтрин пора выходить замуж, девушка хватается за единственный, по ее мнению, подходящий вариант. Это не Хитклифф. Влюбленный в нее как раз-таки Хитклифф в отчаянии покидает «Грозовой перевал», чтобы спустя годы вернуться в качестве состоятельного уже господина. Если хочется свежей версии уже классики, как я говорил, в феврале этого года вышла экранизация с Марго Робби и Джейкобом Элларди. Класс. Мы смотрим, конечно же, и запоминаем еще одну картину. Она поможет выиграть тебе скоро в игре «Киномания» наш фирменный мерч. Это картина «Дом у озера». Доктор Кейт оставляет письмо в почтовом ящике «Дома у озера», надеясь, что новый владелец его найдет. Архитектор Алекс отвечает ей, и между ними начинается переписка, которая постепенно перерастает в глубокое чувство. Но вскоре выясняется, что они живут в разных годах. Смогут ли два человека, разделенные временем, найти возможность быть вместе? Тихий дом, отражение в воде и меланхоличная атмосфера делают эту историю особенно подходящей для пасмурных дней. А какой каст, какой состав актеров? Киану Ривз и Сандра Буллок. Ну, это, конечно, база. «Дом у озера» мы запоминаем. Картина прекрасная, картина отличная. Отличная еще тем, что поможет тебе выиграть в игре, как я сказал уже, «Киномания». Мы ее ждем скоро в крутом уикенде на Европе+.
0: Крутой уикенд на Европе+. Киномикс.

Новая танцевальная работа от Уорринера и Лорин «Let Me Forget You» в крутом уикенде на Европе+. Плюс. Ребята, впереди больше хитов и больше музыки. Ну и, конечно, это не все. Будет еще гороскоп совсем скоро. Поделимся, составим вместе планы на этот уикенд долгожданный. Есть еще игра. Игра «Киномания» и классный эксклюзивный мерч в качестве подарков. Мы все это ждем. А еще ждем историю от Лирика. Трек под названием «Аутентичная». Скоро.

0: Клинкров. Город Клин, улица Льва Толстого, 31А. Ориентир – магазин «Верный».
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Обновляйте интерьер выгодно. Октябрь – месяц кухонь. Скидка до 20% на модульные кухни фабрики «Столплит». 3D-проект в

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европаплюс.ру.
1: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 10 октября, суббота. Погнали. Овны, даже промежуточный результат превзойдет все ваши ожидания. Тельцы, ситуация на работе или учебе будет улучшаться прямо на глазах. Близнецы, смиритесь с неизбежными хлопотами по дому. Что ж поделать, раки, какие-то ваши подозрения могут материализоваться. Львы, день сулит только радость и миллион романтических встреч. Девы, не спешите считать чужие деньги. Вы не знаете, какими путями они были заработаны или получены. Весы, будьте готовы кого-то утешить и подбодрить нужными словами. Скорпионы, никто сегодня не сможет погасить вашу уверенность в своих силах. Стрельцы, в вас проснутся лидерские качества, которые вы направите только в нужное русло. Козероги, сегодня не стоит говорить другим людям, что им лучше делать и как себя вести. Водолеи, вам захочется разобраться в себе и побыть в одиночестве, и это абсолютно нормально. И рыбы, не верьте тому, чего не видели своими глазами.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: Киномания.
1: Погнали, погнали, нырнем в киноманию с головой в мир кинематографа и в мир подарков, естественно. Есть классный мерч наш от Европы Плюс, он может достаться тебе. А если хочешь себе его забрать, надо звонить обязательно. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Для внимательных слушателей Европы Плюс была подсказка в начале часа в рубрике в киномиксе. Так что, если слушали, будет супер легко. Звоните. В любом случае звоните. Мы вас всех ждем в киномании. Удачи!

0: знают.
1: Клин Кров. Город Клин, улица Льва Толстого, 31А. Ориентир – магазин «Верный».
2: Дверной вопрос – не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и

0: Стандартных решений. Нестандартные размеры изготовим за одну неделю. Мир дверей. Клин. Карла Маркса 12А и деревня Белавина 20А.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Кофе Нескафе Голд 170 граммов, 499 рублей. Порошок Лоск 5,4 килограмма, 729 рублей.
3: Клин, станционная 10.
4: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
5: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, станционная 10, владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblazmebel.ru. Есть в соцсетях.
6: И.П. Ларионов Владимир Павлович, ОГРН, 315-502-300-003-342.
7: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
8: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
9: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
10: Привет, это Нюша.
11: Это Ираклий.
10: Я Юля Савичева.
12: Группа «Градус».
13: Это Сергей Лазарев.
14: Привет, мы «Серебро».
15: Мы группа «Франки».
16: Это Европа Плюс свежее.
17: 100% русская, 100% свежая.
18: Музыка, которую ты понимаешь.
19: Забери меня, забери.
20: Слушай новое, слушай свежее.
21: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
22: Свежая.
23: Топ Мьюзик нон-стоп.
24: Больше хитов. Больше музыки.

0: Киномания.
1: Будем играть в киноманию, разбираться с заданием, что за фильмы сегодня загадали в киномании. И, конечно, подарки отдавать. Есть наш фирменный мерч. Как я смешно сказал, фирменный мерч от Европы Плюс, эксклюзив. Надо себе забрать, наверняка про это думает, надо себе забрать такую штуковину, какую-нибудь классную от нас, от Европы Плюс. Есть наш слушатель, зовут его Николай, он дозвонился к нам из Челябинска, будем с ним знакомиться. Николай, привет, доброе утро, добрый день, здравствуй.
2: Доброе утро.
1: Привет. У нас игра, игра киномания. Надо будет чуть-чуть повспоминать фильмы. Подсказка сразу тебе такие. Классические, скажем так. И угадать, что за фильмы загадали тебе по трем фактам. Если у тебя все получится, если ты справишься с заданием, то наш классный мерч, сумка, шопер фирменная от Европы Плюс достанется тебе. Готов морально?
2: Готов.
1: Готов. Ну тогда погнали. У нас есть картина сегодня. Мы о ней, говорили в начале часа. Кстати говоря, у нас был киномикс. Там была подборка таких осенних, что можно посмотреть, уж немножко погрустить или наоборот порадоваться. Вот как раз-таки один из таких фильмов. И факт номер один. Доктор Кейт оставляет письмо в почтовом ящике некого места. Как ты понимаешь, пропущено название. Некого места. Надеясь, что новый владелец найдет это письмо. Архитектор Алекс отвечает ей. И между ними начинается переписка, которая постепенно перерастает в глубокое чувство. Вот такой необычный, интересный первый факт. Сложный, как по мне. Ну что, Николай, мы дальше слушаем или какие-то идеи? Делимся идеями.
2: Наверное, дальше слушаем.
1: Дальше слушаем. Так, человек не слушал киномикс, судя по всему. Вскоре выясняется, что они живут, вот этот вот доктор, это доктор Кейт и Алекс, архитектор, они живут в разных годах, в разное время. Смогут ли два человека, разделенные временем, найти возможность быть вместе? Вот в этом фильме как раз-таки рассказывается. А ну-ка. Или третий.
2: Ну, давай еще третий.
1: Еще, вот сейчас надо слушать внимательно. Там прям в третьем факте будет жирнючая подсказка. Погнали. Тихий дом, отражение в воде и меланхоличная атмосфера делают эту историю особенно подходящей для пасмурных дней. Там прям вот, ну, подсказка была в третьем факте. Часть названия фильма.
2: Может быть, это «Дом у озера» или что-то такое подобное.
1: Ага, ты знаешь, может быть. А может быть, ты прав на 100%, потому что это фильм «Дом у озера». Это правда. Фильм с Киану Ривзом, Сандрой Буллок, «Дом у озера». Абсолютная классика. Всем рекомендую посмотреть. Слезинка пошла. Классный фильм и классный победитель. Зовут его Николай. Ура. Мы тебя поздравляем.
2: Спасибо, спасибо.
1: Наша фирменная сумка «Шопер» от Европы Плюс теперь достается тебе. Будешь ходить и радоваться тебе. Все, тебе хорошего еще раз дня, классного уикенда с победой и музыки. Много, много классной музыки впереди в крутом уикенде на Европе Плюс. Рехаб, Sophie and the Giants, All Night прямо сейчас.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

Это команда Сидерленд, их работа Ту-ту-туру в крутом уикенде на Европе Плюс. Как бы сказали на родине у парней, вамос! Ну, они из Каталонии, из Испании, так что вперед, ребята, вперед, идем дальше в крутой уикенд. Что будет? Будет еще один электронный, интересный, да и электронный тоже проект, потому что Стромае, чего там только нет. Он как раз-таки с такой электроники и начинал вместе со своим вокалом в перемешку. Его история Папа Уте. Послушаем. Будет Богдан Медведев, его Broken Heart. Все впереди. Все скоро, дождись.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.

0: Легенда, легенда. Так бы и слушал, и слушал. Это Стромае, Папа Уте. Впереди больше хитов и больше музыки в крутом уикенде на Европе Плюс. Будут Софи Такер, будет Доминик Файк, поп-рок-суперстар, актер, ну, вообще талантливый парень. И, конечно, в крутом уикенде будут подарки, контент. Все еще впереди, все скоро, дождись.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9:00 утра. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бикметов. Марат, привет.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. Курс по искусственному интеллекту в школах станет обязательным. Предельный возраст военной службы для женщин увеличат, и в Москве начались испытания новых речных электросудов. Об этом прямо сейчас. Это курс по ИИ для 5-11 классов станет обязательным со следующего учебного года. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, уже со второй четверти новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» будет апробироваться, а со следующего сентября он станет обязательным. Ранее министр сообщал об увеличении количества часов на начальную военную подготовку. На эту дисциплину теперь отводится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины». Российские банки предупредили о риске сбоев в работе с клиентами с 15 октября. Как пишет «Ведомости», это может произойти из-за конфликта с мобильными операторами. Национальный совет Финрынка обратился в ЦБ и Минцифры после того, как операторы «Большой четверки» пригрозили ограничить исходящие звонки банков, отказавшихся оплачивать маркировку вызовов. Финсекторы считают такие меры незаконными. В случае массовых ограничений банки могут потерять возможность связываться со своими клиентами. Кабмин предложил увеличить предельный возраст прохождения военной службы для женщин с 45 до 50 лет. Для женщин-офицеров в запасе показатель сдвигается с 50 до 55 лет. В пояснительной записке говорится, что действующие нормы зачастую ущемляют права. Если гражданка поступает на службу в возрасте от 25 до 30 лет в регионе, где нет льготной выслуги, она рискует не отслужить положенный срок и уволиться без права на ведомственную пенсию и льготное обеспечение жильем. Синоптики назвали сроки наступления глубокой осени в столичном регионе. Она начнется 15 октября и продлится до 28 числа. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что до следующей среды включительно в Москве области будет золотая осень. Ранее ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова предупредила жителей столичного региона о плавном понижении температуры воздуха, которое начнется со следующего вторника. В столице начались ходовые испытания новых речных электросудов проекта «Москва-1.0». Их планируют вывести на регулярный

0: на Европе Плюс.
1: Еще один час крутого уикенда на Европе Плюс. Всем здравствуйте, доброе утро, добрый день. Что будет, чем займемся в этом часе? Скоро мы вместе с вами послушаем горячую новинку. Электронный музыкант, да и не только электронный, но в большей степени все-таки, конечно. Но стили у него там намешаны. Каждый раз послушаем его работу, расскажу чуть-чуть про него, конечно. Таинственный герой. Еще будет гороскоп, еще таинственные герои будут в игре «Хит под прикрытием». Мы обязательно ее ждем. Схватка с искусственным интеллектом и, конечно, подарки внутри, наш эксклюзивный мерч. Все впереди. Из музыкальных планов уже скоро будет Софи Такер, их работа «Манхэттен», будет Доминик Файк и «Бэби Долл» прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Сегодня наш герой, а именно герой это, потому что артист с большой буквы, музыкант, электронный продюсер. Не только электронный, кстати, у него много всего. Как про него говорят такие эксперты и в целом ценители говорят, что это микс диско 70-х, 80-х, фанка, современных хаус-музыки. А если говорить сегодня про нашу горячую новинку, еще и поп-рок-музыки. Там внутри все. Между прочим, обладатель премии Грэмми за лучший ремикс. Аж в 23-м году он себе забрал статуэтку. Это Purple Disco Machine. Сегодня слушаем его новинку Test My Luck в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе плюс.

0: Than Us Again The World. Boys Band. Стильный, модный, молодежный. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. А кто будут? Кто будет? Да много кто. Будет Селена Гомес. Ее классная тема «Love You Like a Love Sun, Baby». Ну, мы, конечно, эту работу знаем, ее и любим, и ждем. А еще будет «Another» и актуальный танцевальный хит «Talk to You». Все это впереди на Европе+. Плюс. Еще будет впереди «Гороскоп», еще будет игра «Хит под прикрытием». Можно будет забрать себе классный мерч эксклюзивный от нас, от Европы+. Плюс. Все скоро. Лови.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 7 градусов, ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 6, плюс 12 градусов, ветер юго-западный, 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
6: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
8: Европа Плюс.
9: Твоя свобода выбора.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
10: Урбан.
11: Мамасита, мамасита, que bonita.
10: Мамасита.
9: Акустика.
12: Father, help me, do you understand?
9: Резиденс. Европаплюс.ру.
8: Больше хитов, больше музыки.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 10 октября, суббота. Овны, даже промежуточный результат превзойдет все ваши ожидания. Тельцы, ситуация на работе или учебе будет улучшаться прямо на глазах. Близнецы, смиритесь с неизбежными хлопотами по дому. Раки, какие-то ваши подозрения могут материализоваться. Львы, день сулит только радости и миллион романтических встреч. Девы, не спешите считать чужие деньги. Вы не знаете, какими путями они были получены. Весы, будьте готовы кого-то утешить или подбодрить нужными словами. Скорпионы, никто сегодня не сможет погасить вашу уверенность в своих силах. Стрельцы, в вас проснутся лидерские качества, которые вы направите в нужное русло. Козероги, сегодня не стоит говорить другим людям, что им лучше делать и как себя вести. Водолеи, вам захочется разобраться в себе и побыть в одиночестве, и это абсолютно нормально. И рыбы, не верьте тому, чего не видели своими глазами.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Гороскоп.

0: Хит под прикрытием на Европе Плюс.
1: Играем хит под прикрытием, раздаем подарки. Есть наш фирменный мерч, эксклюзивный, от Европы Плюс. Надо забирать. А что делать? Надо забирать. Надо звонить. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Схватка с нейросетью. Немножко проверить интуицию, немножко свои знания, музыки любимые, которые играют у нас здесь на Европе Плюс. Все внутри, все в игре. Звони, мы тебя ждем.
2: Обновляйте интерьер выгодно. Октябрь – месяц кухонь. Скидка до 20% на модульные кухни фабрики «Столплит». 3D-проект в подарок. Клин. Гипермаркет «Ашан». Улица Карла Маркса, 2А. Первый этаж. Солнечногорск. ТРЦ «Солнечный». Третий этаж. «Столплит».

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Дверной вопрос – не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Вы когда-нибудь задумывались о том, что достаточно просто купить шины, а все остальное сделают за вас? Нет? А мы это уже сделали. Бесплатный шиномонтаж и хранение. Низкие цены. Вам нужно только приехать к нам в шинный центр «Вианор» или записаться по телефону 8 496 243 04 99.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Любишь танцевальную музыку? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс Dance.
3: Dance. Hi, this is Pac-Man. Dance music non-stop.
4: Это Swanky Tunes.
5: Hi, Russia. This is Robin Schultz.
2: Европа Плюс Dance. Включи и танцуй. Top music non-stop.
0: Больше хитов, больше музыки.

0: открытием на Европе Плюс.
1: Схватка с искусственным интеллектом на Европе Плюс в игре «Хит под прикрытием» прямо сейчас. Есть классный подарок. Наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. И себе попытается его забрать наш слушатель. Зовут его Сергей. Сергей из Тюмени. Привет, добрый день, доброе утро. Здравствуй, Сергей. Привет.
2: Привет, привет, привет, Европа Плюс, Тюмень.
1: Привет, привет, привет. Привет тебе, Сергею, привет Тюмени. У нас, я так понимаю, еще есть группа поддержки у тебя где-то рядышком.
2: Да, супруга рядом.
1: Ага. Ну, мы как будто бы мы... Да, привет. Как будто бы мы не слышали этого. Как будто бы ты один играешь. Ну, ладно, все. Так можно, подтверждаю. Значит, в чем суть игры? Надо будет прямо сейчас послушать музыкальный фрагмент. Этот музыкальный фрагмент принадлежит известной группе, артисту. Ну, то есть мы слышим часто его, бывает, на Европе Плюс. Слушаем. И дам тебе два варианта в помощь. Скажу тебе, кто же это такой. То есть это он, там, или она, или он, или она. Есть одна сложность. Этот трек, он будет видоизменен нейросетью. Он будет сам не похож совершенно на себя. Надо будет как-то стараться угадать, кто же внутри, кому принадлежит в оригинале этот трек. Попробуем? Поиграем?
2: Попробуем. Давайте.
1: Слушайте внимательно. Постарайтесь вникнуть, может быть, в текст где-то. И я уверен, что все получится. Итак, задание начинается прямо сейчас. Погнали!

0: Вот такая вот история. Хотел мемом сказать, не буду. Значит, смотрите, товарищи, друзья мои, Сергей и его прекрасная жена. Как, кстати, жену зовут?
1: Марина.
0: Как зовут эту леди? Марина, значит, Марина и Сергей, мы сейчас с вами будем угадывать, кому принадлежит в оригинале этот трек. Я вам дам два варианта в подсказку, надо будет выбрать. Этот трек в оригинале принадлежит команде «Рамштайн» или это дуэт «Моджо». Вот такие два варианта. Как вы думаете, кто? Угу.
1: А кто? А еще раз можно прослушать? Я уже забыл, что там играл.
0: А вот нельзя. Так бы все слушали по три раза, и все, и отгадывали сразу. Ладно, давайте, надо думать. «Рамштайн» мы знаем, да, это поп, точнее, поп. Жесткая роковая команда, а есть электронный проект, дэнс-поп такой, проект легкий, летний, классный. «Моджо» и...
1: давайте второй вариант.
0: Ну, давай второй вариант. Надо брать тогда. Давай послушаем оригинал, кто там внутри зашит. Это «Моджо», «Lady Himi Tonight», ну и вот это вот все. Да, есть. Класс, ну молодцы, хоть чуть-чуть, как говорится, мозгом, но... ну поработали, ура, мы вас поздравляем. Классный подарок. Осенний. Наша термобутылка от Европы Плюс. Эксклюзивная, фирменная вещица. Можно будет в машине пить кофе, чай. Будет все горячее, как и всегда. И все. И вот вам подарок. Ура, мы вас еще раз поздравляем с победой.
1: Спасибо.
0: Все. Жене привет. С подарком еще раз с победой. И хорошего дня, классного уикенда. Ура. Вот так, ребята. Раз и все. И выиграли подарок. Но у нас крутой уикенд еще будет завтра. Мы пока, конечно, не заканчиваем. Еще у нас все впереди. И завтра будет много еще подарков. Утреннее шоу, крутой уикенд, игры, контент. Все для вас.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: дуэт Fastboy Music Sounds в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будем слушать легендарную тему от Nico & Wins «Am I Wrong?». Послушаем до конца часа. Будет soul, R&B, поп-суперстар Raven Lynae «Love Me Not». Так называется ее тема, ее работа. Все это скоро, все до конца часа на Европе Плюс. Лови!
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23.30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Urban.
10: I've been a... Sex in a
9: K-pop. Рок. Европа плюс точка ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Nico and the Winds, Am I Wrong? В конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Дивак, будет великая команда Maroon 5, Miley Cyrus, Soul Superstar, Teddy Swims, Eric Sade, BTS, K-pop суперстары. Все это и многое другое будет в новом часе здесь, на Европе Плюс. Скоро все будет, дождись.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
3: Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа плюс. 10 утра в Москве. Европа, Европа плюс. Новости на Европе плюс. С нами снова Марат Бекметов. Марат, привет.
4: Денис, привет. Доброе утро всем. Понятие «стажировка» будет закреплено в Трудовом кодексе. В Москве вновь подорожает проезд по МСД и по Калининградской области запустят туристический поезд. Об этом прямо сейчас. Итак, понятие «стажировка» с 1 марта будет официально закреплено в Трудовом кодексе России. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что для молодежи, выходящей на рынок, это возможность без опыта начать работать по профессии под руководством наставника. По словам Котякова, выпускники учебных заведений зачастую не обладают нужным объемом практических навыков для быстрого трудоустройства, и эту проблему должны решить поправки. В Федеральной налоговой службе объяснили рассылку писем детям. Их получают несовершеннолетние граждане, в собственности которых есть недвижимость. Об этом пишет российская газета со ссылкой на ведомство. Там пояснили, что дети могут владеть квартирой, к примеру, если получили ее по наследству, или им была выделена доля в праве на жилье, приобретенное на средства материнского капитала. Однако платить налог должны официальные представители несовершеннолетних, родители или опекуны. В столице вновь проиндексируют тариф на московском скоростном диаметре. 16 октября стоимость проезда в часы наибольшей загрузки вырастет еще на 6 рублей и составит 25 рублей за один участок. Оплата по-прежнему будет взиматься только в будние дни с 7 до 11 утра и с 16 до 20 часов. Напомню, с начала года стоимость проезда по МСД выросла с 10 до 13 рублей, с 14 марта до 15 рублей, с 10 апреля до 19 рублей за один участок. РЖД запустит круизный туристический поезд по Калининградской области. Первых пассажиров Балтийское кольцо примет 27 ноября. Путешествие рассчитано на 3 дня и проходит в формате «отель на колесах». Днем туристы знакомятся с достопримечательностями, а ночью отдыхают в комфортабельных вагонах. Маршрут соединит Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, а финальную часть пути состав проследует на паровозной тяге. Самостоятельной частью маршрута станет Куршская коса. Российские компании стали чаще доплачивать за готовность к командировкам. Во втором квартале медианная предлагаемая зарплата в вакансиях, где упоминаются рабочие поездки, составила 122 тысячи рублей. Это на 43% выше, чем в предложениях, где командировки не упоминаются. Как пишет газета.ру, поездки могут не только увеличивать зарплату, но и давать специалистам дополнительные возможности для профессионального роста. Для работодателя готовность к командировкам означает не только согласие ездить в другие города, но и показатель того, что специалист способен быстро реагировать и принимать решения на месте. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля и 97 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: танцевальный хит. Лучшая танцевальная музыка, ребята. А она, конечно же, вся здесь у нас на Европе Плюс. В особенности сегодня вечером. Сегодня же суббота, поэтому в 22.00 по Москве слушаем шоу «Резиденс». Обязательно к нам присоединяйся. Если хочется слушать много, долго и все, это точка. Законченное предложение. Много и долго хочется слушать шоу «Резиденс», тогда обязательно заходи на нашем сайте europlus.ru и в приложении «Радио Хаб» можно послушать в качестве подкастов, можно офлайн скачать, послушать офлайн, когда тебе удобно, так что мы тебя ждем. Еще, конечно, здесь на Европе Плюс впереди ждем классную тему от диджея Лога «Hear Me Now». Тема легендарная, еще Зейн и поп-рок «Kid Die For Me». Все это скоро.
1: Там, где стиль, комфорт и технологии сливаются воедино, Чанган CS35 Max создан для уверенного движения в городе и за его пределами. Только в октябре от 2 300 000 рублей. Убедитесь лично. Чанган Центр Тверь. Воробьёва 1, строение 1. Не оферта. Минимальная цена действует при покупке в кредит. ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в отделе продаж.
2: Вы когда-нибудь задумывались о том, что достаточно просто купить шины, а все остальное сделают за вас? Нет? А мы это уже сделали. Бесплатный шиномонтаж и хранение. Низкие цены. Вам нужно только приехать к нам в шинный центр «Вианор» или записаться по телефону 8 496 243 04 99.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8 985 267 6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это 4 миллиона друзей.
5: Плейлисты Европа Плюс.
6: Новинки.
5: Видео со звездами.
6: Годные мемы.
5: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
7: Привет! Мы бригада У.
8: Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишись!
9: Это Антон Камолов.
10: И Лена Абитаева.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем договорить здесь.
12: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сейчас впереди больше хитов и больше музыки. Звезды, Иман Бек, Маршмеллоу и братья Джонас, Дати, Take Me There. А еще впереди, скоро совсем, совсем скоро. Я думаю, что вы уже кто-то наверняка слышал. Первые такие звоночки приятные. Это, конечно же, напоминание о нашем легендарном проекте Live Tour. Он скоро возвращается. И кто герой? Невероятная Шакира. И где будет ее шоу, на которое мы отправим несколько... Много победителей. Не буду сразу все рассказывать. Много победителей. В Египте у великих пирамид Гизы. А? Вот это круто. Мы скоро все объявим. Обязательно дождись. Пока ищи загранпаспорт. Проверяй, чтобы даты были актуальны. И музыка. Больше хитов, больше музыки, конечно, здесь впереди на Европе Плюс. Совсем скоро. Лови.
1: Реклама.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
5: Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
6: ООО «Простор», Тверская область, ЭМО «Кимрский», территория Басовская 1. УГРН 113-774-629-00.
7: Обновляйте интерьер выгодно. Октябрь – месяц кухонь. Скидка до 20% на модульные кухни фабрики «Столплит». 3D-проект в подарок.

0: октября 2026 года. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Кофе Нескафе Голд 170 граммов, 499 рублей. Порошок Лоск 5,4 килограмма, 729 рублей.
3: Клин, станционная 10.
4: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс.
7: Твоя свобода выбора.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
7: Топ 40. Light. Акустика. europaplus.ru.
6: Больше хитов, больше музыки.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Все хиты на одном радио. Больше хитов, больше музыки.

0: команда Cat's Eye. Cat's Eye, их работа Animal, 17-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Чуть-чуть в позициях потеряла, но у тебя есть шансы поддержать, точнее не шансы, а все возможности поддержать своих любимцев. Заходи на europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Прям на главной странице сайта все найдешь, так что поддержи, например, команду ту же Cat's Eye. Девчонки заслуживают поддержки, 100%. Еще заслуживают нашего внимания Шакира, везде, опять она. Шакира, Hips Don't Lie, величайшая. Еще будет Дэвид Эмс, классная соло и R&B тема Rain Dance. Все это впереди на Европе Плюс. Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк главный плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
7: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
8: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УКРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Леванинского, 185-6+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
13: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
15: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
16: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
17: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
18: ОККО представляет.
19: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
20: Простые военные учения.
18: Главный сериал года в ОККО.
21: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
22: Я про это написать хочу.
18: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: Шакира. Hips Don't Lie. Вайб присутствует, да? Больше хитов и больше музыки. Впереди в новом часе будут Хужели, Дэвид Гетта. Будут на Буймуне Slow Down. Классная тоже тема. Бибер Экса и Дэвид Гетта. Pink, Alex Warren, его история Fever Dream. Все это и многое другое в новом часе совсем скоро на Европе Плюс. Дождись.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем еще раз привет, в Москве 11 утра.

0: Это их уже Shine. Абсолютно хитовая танцевальная тема. Один из главных вообще хитов этого осеннего. Был летнего, теперь уже осеннего сезона 2026. Много, много танцевальных хитов. Конечно же. Ну как может быть другому быть в субботу? У нас здесь, на Европе Плюс. Естественно, послушаем команду Blackpink. Будет их история Jump. Вообще, как это назвать стиль? Я даже боюсь. Hardstyle? В общем, что-то будет классное. Что-то модное, стильное и что-то такое тяжеленькое. Мы такое хотим послушать. Еще будет танцевальная история от Шакиры и Бёрна Боя «Дай-дай», а еще много дэнс-хитов сегодня вечером в 22:00 ждем шоу «Резиденс». Послушаем, вместе потанцуем, естественно.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 7 градусов, ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 6, плюс 12 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Вы когда-нибудь задумывались о том, что достаточно просто купить шины, а все остальное сделают за вас? Нет? А мы это уже сделали. Бесплатный шиномонтаж и хранение. Низкие цены. Вам нужно только приехать к нам в шинный центр «Вианор» или записаться по телефону 8-496-243-04-99.
1: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Когда у песни 1000 лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться. Тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны. В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Богдан Медведи. Его тема «Канун Ми» на Европе Плюс. Прямо сейчас 30-я строчка на этой неделе в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Если ты как-то пропустил или пропустила свежий выпуск Еврохита, сегодня в 16.00 можно будет снова его послушать. Там есть изменения значительные. Так что, заходи, во-первых, послушай. Во-вторых, заходи, проголосуй. В следующую пятницу можно будет выбрать, конечно, нового героя. И, естественно, жди. Здесь и сейчас будут тоже хиты. Самая крутая музыка на планете Земля будет команда DNCE. Их абсолютно вкуснейшая история. Kiss and Strangers, послушаем. А будет Джейсон Деруло и Диджей Годжи, Мичико, классный летний хит. Скучаем по лету, скучаем по Джейсону. Джейсон, приезжай к нам в Россию в третий раз.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «Эс-Капитал». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80+ уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Обновляйте интерьер выгодно. Октябрь – месяц кухонь. Скидка до 20% на модульные кухни фабрики «Столплит». 3D-проект в подарок.

0: октября 2026 года.
1: Чанган ЮНИС предлагает максимум драйва. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов и зимний пакет. Чанган ЮНИС. Меньше чем за 2 миллиона 300 тысяч рублей в Чанган Центр Тверь. Протестируйте лично. 20.03.57. Не оферта. Минимальная цена состоит из выгодной покупки в кредиты по программе трейдинг по ОФТБ. Количество товара ограничено. Уточните наличие в отделе продаж Чанган Центр Тверь. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Европа Плюс.
6: Больше хитов. Больше музыки.
5: Европаплюс.ру.
6: Больше хитов. Больше музыки.

0: Дарья. И еще один изумительный трек под названием «Спектакль» прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будут легенды, только легенды. Самые крутые артисты на планете Земля. Все они здесь. Будет Limp Bizkit. Их тема под названием «Behind Blue Eyes». Будет Bruno Mars. Его работа «I Just Might» уже классика. И фанки, и диско, и поп-музыки. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Я скажу.
13: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
14: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Я такой веселый, песня там грустная такая.
1: Может, у тебя глаза просто голубые? Думаю, что это о тебе поют?
0: Опять о тебе.
1: Опять песня о тебе.
0: Ладно, пойду я, наверное, отдыхать. Меня зовут Денис Романов. Буду Макса Филина вам оставлять. Вот
1: цвет глаз так.
0: Оно.
1: Ну, мы далеко просто сидим друг от друга.
0: Ничего не видно.
1: Непонятно.
0: Ничего не видно.
1: Что-то призрачно-облачно. Непонятно. Дальше здесь больше хитов и больше музыки. Доминик Файк, будет Джонас Блю, Форт Майнер, Нептуника. What if? Денис, оставайся с нами. Послушаем хиты.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: обижают.
1: Клин Кров. Город Клин. Улица Льва Толстого, 31А. Ориентир. Магазин Верный.
2: Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: ООО «Простор», Тверская область, МОКИМРСКИЕ, территория Басовская, 1. УГРН 113-774-629-00.
4: Кухня «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухня по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
5: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Кофе Нескафе Голд 170 граммов, 499 рублей. Порошок Лоск 5,4 килограмма, 729 рублей.
8: Клин, станционная 10.
9: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
10: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
11: Радиоактивное шоу «Раш». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Раш» на iTunes.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

главная заметка. Если что, это по моему французскому. Важная оговорка. Такой декабрь танцевали нам точно нравится. До настоящего декабря пока еще далеко. Так что, ребята, танцуем дальше. Пока еще погода отличная. Надеюсь, что в вашем городе все тоже хорошо. Солнце светит. И дальше по этому поводу добавим больше хитов и больше музыки. Через пару с нами Another 54 Ultra, Talk to You. Встретим команду BTS. Всем любителям айдолов приготовиться. И Dynamite на подходе. Еще Майк Познер и Дэвид Гетта тоже в деле.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
2: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
3: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
4: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
5: Вы когда-нибудь задумывались о том, что достаточно просто купить шины, а все остальное сделают за вас? Нет? А мы это уже сделали. Бесплатный шиномонтаж и хранение. Низкие цены. Вам нужно только приехать к нам в шинный центр «Вианор» или записаться по телефону 8 496 243 04 99.
6: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов,
8: когда все посылают друг другу смс-ки, месседжи, твиты, комменты,
7: а эмоции заменили лайки и смайлы.
8: Я Антон Камолов.
7: И я Лена Абитаева.
8: Предлагаем тебе живое человеческое общение
7: на самые интересные темы.
6: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
9: Больше хитов, больше музыки.

Let me forget you. What an Elodin здесь на Европе Плюс. Если меня, конечно, спрашивать, я всем разрешаю забывать все, что не нравится, забывать всех, кто не нравится. Иногда, правда, полезно профильтрить голову, открыть там форточку, выпустить ненужное, запустить что-то прилично. Или даже какое-то время и совсем никого туда не запускать. Посидеть как-то

0: Также крутейшие ребята Gorillaz.
1: Реклама.
2: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
7: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам!
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
15: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
16: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
17: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
18: Европа+.ру.
19: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Софу даже не представляет, конечно, как нам тут хорошо с вами на Европе Плюс под Гориллс бывает. Мог бы, кстати, тоже присоединиться, включить и послушать. А может, он уже так сделал? Кто знает, кто знает. Главное, вы тоже оставайтесь дальше здесь, в часе новом, еще больше хитов и больше музыки. Welcome! Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 13 часов.

0: Есть. Мадонна тоже есть. Это даже, кстати, не шутка. Это правда, истина. В этом часе встретим Мадонну в компании Мартина Гаррикса. Скоро будет их «Bizarre». Один из ярких танцевальных треков этого года из пластинки «Madonna Confessions 2». Но сперва поймаем Риану с хорошим советом «Don't Stop the Music». Будет еще «Sun Me» и «Афиша», где и как красиво провести время в столице. Все узнаем совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь, температура плюс 9 градусов, ветер юго-западный – 7 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 8, плюс 12 градусов, ветер юго-западный – 4 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22.

0: обожают.
1: Клин Кров. Город Клин, улица Льва Толстого, 31А. Ориентир – магазин «Верный».
2: Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
3: Лопросто, Тверская область, Эмокимрский, территория Басовская, 1. Угрен 113-774-629-00.
4: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Там, где стиль, комфорт и технологии сливаются воедино, Чанган CS-35 Max создан для уверенного движения в городе и за его пределами. Только в октябре от 2 300 000 рублей. Убедитесь лично. Чанган Центр Тверь. Воробьёва 1, строение 1. Не оферта. Минимальная цена действует при покупке в кредит. ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в отделе продаж.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Европа Плюс.
8: Твоя свобода выбора.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
8: Урбан.
9: Мамасита, мамасита, que bonita.
8: Мамасита.
6: Акустика.
10: Father, help me, do you understand?
6: Резиденс. europaplus.ru.
7: Больше хитов, больше музыки. Больше хитов,

0: этого достоин. Марат здесь, прямо сейчас узнаем, где, как, может быть, и с кем провести время в столице. Встречайте Афишу.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В прокат вышла историческая спортивная драма «Битва моторов». Иван Янковский и Юра Борисов играют гонщика и журналиста Андрея Нагеля, инженера Дмитрия Бондарева, которые в начале прошлого века решили доказать, что русский автомобиль может конкурировать с европейскими. Вместе они решают принять участие в ралли Монте-Карло и отправляются на машине «Руссо Балт» из Петербурга на Лазурный берег. В основе этого фильма реальная история создания первого русского серийного автомобиля. Музей-заповедник Горки Ленинские приглашает на выставку «Новый человек». Она рассказывает о педагогических экспериментах 20-30-х годов прошлого столетия. Времени, когда пытались не просто реформировать школу, а изменить саму природу человека. Посетители смогут стать частью той эпохи, например, написать текст перьевой ручкой, попробовать каллиграфию 1920-х годов, создать агитационный плакат по мотивам рисунков Маяковского, взглянуть на личные вещи Луначарского, а еще увидеть учебники и письменные принадлежности того времени. В музее «Старый английский двор» в Заряде работает выставка, посвященная истории гостиницы «Россия». Построенный в 1967 году комплекс долгое время считался крупнейшим отелем Европы, а в 2006 был снесен. В центре экспозиции подробный макет здания, а в витринах показывают ключи, карты от номеров, ресторанную посуду, мебель и форму горничных. Мультимедийная часть выставки рассказывает об инженерных решениях, инфраструктуре и роли гостиницы в массовой культуре, включая кадры московских кинофестивалей. В столице проходит фестиваль «Наука 0+». В программе выставки, лекции ученых, мастер-классы, научные шоу, состязания роботов, экскурсии, показы научных фильмов, интеллектуальные соревнования, квизы и научные бои. В этом году фестиваль посвящен 65-летию первого полета человека в космос. Например, в фундаментальной библиотеке МГУ сегодня откроют выставку с тренажерами и симуляторами, где можно попробовать себя в роли оператора Центра управления полетами. Полная программа есть на сайте фестиваля. В эти выходные павильон «Умный город» на ВДНХ отмечает десятилетие проекта праздничной программы. За два дня здесь проведут мастер-классы по робототехнике, викторины, покажут работу робота-ровера и интерактивного робота-гуманоида. Так, например, сегодня на мастер-классе можно собрать и запрограммировать собственную гоночную машину. Все мероприятия бесплатные, регистрация на сайте павильона «Умный город». Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+. Плюс.

0: это Карлита и Софи Такер на Европе Плюс Манхэттен. Ну, мы с вами немножко прогулялись по Манхэттену, пусть и недолго, 3 минуты, пусть и онлайн, но такие путешествия нам тоже нравятся. Дальше здесь больше хитов и больше музыки. Поймаем мистера Тиесто, гуру электронной танцевальной музыки. Бум! А также Майли Сайрус, ее новинка из последнего альбома Best Specials. И через пару минут Клан Карусел. This is right.
1: Реклама.

0: обожают.
1: Клин Кров. Город Клин. Улица Льва Толстого, 31А. Ориентир. Магазин Верный.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblazmebel.ru. Есть в соцсетях.
4: И.П. Ларионов Владимир Павлович, ОГРН, 315-502-300-003-342.
5: Вы когда-нибудь задумывались о том, что достаточно просто купить шины, а все остальное сделают за вас? Нет? А мы это уже сделали. Бесплатный шиномонтаж и хранение. Низкие цены. Вам нужно только приехать к нам в шинный центр «Вианор» или записаться по телефону 8 496 243 04 99.
6: Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
7: ООО «Просто», Тверская область, МО «Кимрский», территория Басовская, 1. Угрен 113-774-629-00.
8: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
9: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
10: Европа Плюс. Больше, чем радио.
11: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
10: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
12: Никаких ограничений.
13: И полностью бесплатно.
10: europaplus.ru.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
1: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
3: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя искус.
4: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
5: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/партии. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-315-98-549. Краснодар, улица имени Ливаневского, 186+.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
11: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
12: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
13: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
14: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года при покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: песня, для кого-то крутейший трек, для кого-то этот тест назван на знание французского языка. «Пас а ла мер» здесь, на радиостанции номер один в России. Что дальше? Дальше добавим больше хитов и больше музыки. Впереди Риана, Umbrella. Встретим также Everyone Lines, Tight Bones, а еще Шакиру и Burna Boy.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Радио номер один в России.
0: В столице уже 2 часа дня.

команде. А дальше только больше классных проектов, ребята, эксклюзивных проектов, новостей. Я там, кстати, когда-то со своей женой познакомился, так что у меня сегодня сердечко ёкает по-особенному. Ребята, с днем рождения, ВК! Это, конечно,

0: Реклама.
1: Вы когда-нибудь задумывались о том, что достаточно просто купить шины, а все остальное сделают за вас? Нет? А мы это уже сделали. Бесплатный шиномонтаж и хранение. Низкие цены. Вам нужно только приехать к нам в шинный центр «Вианор» или записаться по телефону 8 496 243 04 99.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8 985 267 6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.

0: классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Чанган ЮНИЭС предлагает максимум драйва. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов и зимний пакет. Чанган ЮНИЭС меньше чем за 2 300 000 рублей в Чанган Центр Тверь. Протестируйте лично. 20.03.57.
3: Не оферта. Минимальная цена состоит из выгоды при покупке в кредиты по программе трейдинг по ОФТБ. Количество товара ограничено. Уточните наличие в отделе продаж Чанган Центр Тверь.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
7: ООО «Простор», Тверская область, МО «Кимрский», территория Басовская, 1. Угрен 113-774-629-00.
8: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
9: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
10: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
11: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
12: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
13: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
14: Это 4 миллиона друзей.
15: Привет, мы бригада У.
16: Вступай в группу Европа Плюс.
17: Подпишись.
18: Это Антон Камолов.
19: И Лена Абитаева.
18: Если мы что-то не договорили в эфире,
20: можем договорить здесь.
21: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
22: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
23: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, это правда. Этому можно доверять. Следующие полчаса здесь на Европе плюс. Правда, больше хитов и больше музыки. Поймаем Хейвен и Кэтлин Арагон. Но это если догоните, потому что они Айран. Ну, от нас далеко не убежать, конечно. Девчонки Cat's Eye тоже с нами. Их суперхит Animal. Будет еще одна классная тема. Пеппи, don't hurt me. Через пару минут мистер Мод, намек на нас, встретим Тасто, Again and Again. А еще впереди Сэм Фелд и классная тема Hey Son.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Есть такой райд-центр в Самарской области.
3: Ой.
2: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
3: И
2: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
3: Какое интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
2: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.си/СС.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
10: ОККО представляет.
11: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
12: Простые военные учения.
13: Главный сериал года в ОККО.
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
13: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
16: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
17: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
18: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространена на автомобиле «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
19: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его.
15: В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
20: europaplus.ru.
21: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
22: Дальше только хиты.
23: 30 минут.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 15 часов.

0: вместе с Европой плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь, температура плюс 11 градусов, ветер юго-западный – 7 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 8, плюс 12 градусов, ветер юго-западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
5: Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
6: ООО «Простор», Тверская область, Эмокимрский, территория Басовская 1. Угрен 113-774-629-00.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Европа Плюс.
1: Твоя свобода выбора.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
1: Топ 40. Пати. europaplus.ru.
7: Больше хитов, больше музыки.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Sad Girls, Биби Рекс и Дэвид Гетта. Это почему у девочки были сет? Потому что они эту песню еще не слышали. Но, кстати, Биби Рекс в этом году совсем не сет, она очень счастливая, она очень классная. Биби Рекс

здесь на радиостанции номер один в России. Воу! Дальше больше хитов и больше музыки. Поймаем Paradise Hot. Будет также Jonas Blue Girl. И через пару минут здесь южнокорейская участница Blackpink Jennie. Также встретим Tame Impala. Наш любимый музыкальный проект из Австралии. Ребята объединились, чтобы записать суперхит Dracula. Через пару минут слушаем.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Обновляйте интерьер выгодно. Октябрь – месяц кухонь. Скидка до 20% на модульные кухни фабрики «Столплит». 3D-проект в подарок.

0: 2006 года.
1: Там, где стиль, комфорт и технологии сливаются воедино, Чанган CS35 Max создан для уверенного движения в городе и за его пределами. Только в октябре от 2 300 000 рублей. Убедитесь лично. Чанган Центр Тверь. Воробьёва 1, строение 1. Не оферта. Минимальная цена действует при покупке в кредит. ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в отделе продаж.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
4: Плейлисты Европа Плюс.
5: Новинки.
4: Видео со звездами.
5: Годные мемы.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
6: Привет! Мы бригада У.
7: Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подключись!
8: Это Антон Камолов.
9: И Лена Обитаева.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: далее встретим его, Алекса Манойлова, и 40 главных хитов недели.
1: Реклама.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.

0: Георгий плохого никогда нам не посоветует. Это она, Little Party, Never Killed Nobody. Little Party, знаете ли, в субботу, так сказать, Never Killed Nobody. Даже здесь больше хитов и больше музыки. 40 главных хитов недели. Как голосовали вы всю эту неделю, расскажет Алекс Мануилов. И прямо сейчас, в следующие 2 часа на Европе Плюс, Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 16:00.

0: Всем привет и отличного дня под крутейшие хиты недели. И мы точно по расписанию начинаем движение по нашей хит-лестнице. Впереди все верно, 40 ударных треков этой недели. Но сначала, как всегда, по нашей уже традиции сложившейся, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Кто нас приятно удивил неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют Нептуника «What If». Крутейший старт Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Номер один Шакира и Burna Boy «Дай Дай». Отличный хит «Дай Дай» на первом месте. Будет так и сегодня. Давайте разбираться, давайте смотреть все по порядку номеров. И на 40-й строчке сегодня у нас Филатов «Кэрос» и «Дэнис Фёрст». 6 недель в чарте. Лучшая позиция номер 22. Но вот сегодня на 40-й ступеньке «Sweet Summer Nights».

0: тем не менее.
1: Отличная история, такая космическая, немножко атмосферная. С 8 на 39 место у нас сегодня в чарте в Еврохитов 40 на Европе плюс The Second Voice Let Me Be. Ну а в самые ближайшие впереди на горизонте у нас взгляд в будущее. С пристрастием, конечно, как всегда, послушаем, оценим трек, который может стать у нас абсолютным хитом. Вспомним суперхит, который 8 раз, да, рекордный, 8 раз был у нас в чарте на первом месте в 2013 году. Ну и послушаем трек, который может войти

0: биология, а не алгебра какая-нибудь, потому что не математика. Но он подчеркивает, что к музыке стоит относиться слишком серьезно. Главное, чтобы она заряжала энергетически и, конечно же, только радовала. Это Дипло прямо сейчас. 2 Steppin'.
1: 35 место.

0: Да, но мы идем дальше, поднимаемся чуть выше.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. На 34-м месте Кайго и Макс Макнелл. Take me back. С 32 на 33-м. Айова, мы. В прошлый раз 35-е место, сегодня 32-е. Лирик аутентичная.

0: Впереди у нас, ого, какая мощная коллаборация. С 25 на 31 Жель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин. Ну и первым в этом звездном списке Жель, который, как сказал, что лучший совет, который ему когда-либо давали, это оставаться верным себе и делать то, что любишь, и не пытаться ни в коем случае быть кем-то другим, постараться понять, кто ты на самом деле. Мне кажется, парень по имени Жель с этим справился блестяще. С 25 на 31 место. Shine.
1: 31 место.

0: мира. Богдан Медведи у нас в Еврохит ТОП 40 на Европлюс на этой неделе с 27 на 30 место. Кто на 29-м? А на 29-м веселые парни из Каталонии. Сидерленд. Впереди Туту, Туру. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Поехали.
1: ТОП-ньюс. Неделя.
0: Джо Джонас рассказал, как едва не погиб в Италии. В июле в Портофино он пересаживался с яхты на катер. Волна оттолкнула судно, он поскользнулся и упал в воду между лодками. Это было страшно, признался Джонас. После этого он сразу захотел позвонить своим дочерям. Только потом осознаешь, что это могло закончиться печально, добавил Джо Джонас. Дочь Мадонны рассказала, почему предложила своей знаменитой маме записать совместную песню. Лурдес Леон, известная как Лола, спела с Мадонной в треке The Test из нового альбома Confessions on a Dance Floor Part 2. По ее словам, между матерью и дочерью много недосказанного. Через искусство говорить об этом легче, сказала Лурдес. Мадонна назвала работу над песней очень эмоциональной. А ранее, напомню, поп-королева говорила, что этот трек стал для них обеих настоящим исцелением. Николь Шерзингер вышла на сцену с ожогом за час до концерта «Пусика Дос» в Германии. Певица облила ногу кипятком перед выступлением в Дюссельдорфе. Ожог шел от колена до щиколотки. Несмотря на травму, она, тем не менее, смогла выступить. Тур «Пусика Дос Forever» продолжается. Впереди концерты в Амстердаме, Бирмингеме, Дублине, Глазго и Лондоне. Напомню, североамериканские даты группы были отменены из-за низких продаж билетов. Мэтью Хилли заявил, что новый альбом 1975 практически готов. В видеообращении на благотворительном вечере в Нордшилдс фронтмен команды сказал следующее, цитата. «Я пытаюсь закончить этот альбом. Не знаю, получится ли это когда-нибудь, но он почти готов». Напомню, работа над альбомом, продолжением «Being Funny in a Foreign Language» идет с начала этого года.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
5: ООО «Простор», Тверская область, ЭМО «Кимрский», территория Басовская, 1. Угрен 113-774-629-00.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Кофе Nescafe Gold 170 граммов, 499 рублей. Порошок Лоск 5,4 килограмма, 729 рублей.
8: Клин, станционная 10.
9: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
10: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
11: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов, когда все посылают друг другу смс-ки, месседжи, твиты, комменты, а эмоции заменили лайки и смайлы.
12: Я Антон Камолов.
13: И я Лена Абитаева.
12: Предлагаем тебе живое человеческое общение
13: на самые интересные темы.
14: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: согласись. Это Cedar Land, их незатейливая история «Ту-ту-ту-ру», но вот также незатейливо. С 23 на 29 место у нас в Еврохит ТОП-40 на Европе Плюс на этой неделе. Ну, а сейчас давайте сделаем небольшую остановочку по пути к вершине нашего чарта и послушаем, конечно же, оценим с пристрастием в группе Европа Плюс ВКонтакте на трек, который только может стать у нас 100% хитом. Запоминай название. Algún día, De La Ghetto и Yandel. Прямо сейчас.
1: Еврохит ТОП-40.

0: Немного латиноамериканского колорита. Гундия, это Дела Гетто и Яндель. Наш взгляд в будущее сегодня. Вот в чем вопрос. Вопрос, как всегда, ребром. Хит или нет? Альгундия. Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Говорим за или против. И вообще, что понравилось, а может быть, что не понравилось в этом треке Альгундия. Ну и вспоминаем хит, который в чарте Европа Плюс в 2013 году. 8 раз был на первом месте. Это шикарная, бесподобная, непревзойденная Риана. Или просто Рири. Прямо сейчас Diamonds.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds. 8 раз на первом месте Еврохит Топ 40 Евро Плюс в 2013 году. Ну, понятное дело, что у Рианы столько хитов, что она может вообще уже ничего не записывать, только, собственно, на них и жить, и выступать с ними. Но хотелось бы, конечно, новый альбом, новых хитов и новых позиций на вершинах чарт от Рианы. Надеюсь, так и будет. В ближайшее время. Риана 8 раз на первом месте в Еврохит Топ 40 в 2013 году. Ну а дальше лучшие хиты этой недели. И следующий у нас Мизмо Hello. 11-я неделя в чарте Европа Плюс.
1: 28 место.

это Мизмо с 26 на 28 место по итогам недели в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. А впереди уже номер 27, и здесь сегодня Мичико. Впереди диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. С вами Европа Плюс и... Еврохит Топ 40.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
2: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
3: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
4: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
5: Вы когда-нибудь задумывались о том, что достаточно просто купить шины, а все остальное сделают за вас? Нет? А мы это уже сделали. Бесплатный шиномонтаж и хранение. Низкие цены. Вам нужно только приехать к нам в шинный центр «Вианор» или записаться по телефону 8-496-243-04-99.
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Любишь Еврохит ТОП-40? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
7: Европа Плюс ТОП-40.
6: Онлайн. ТОП-40. 40 лучших треков.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
9: This is Nicki Minaj.
10: David Guetta.
11: We're One Direction.
12: This is Carly Rae Jepsen.
13: I'm Calvin Harris.
14: Европа Плюс ТОП-40.
15: Высокая концентрация хитов.
6: ТОП МЮЗИК НОН-СТОП. Больше хитов,

0: чарте. Мичико с 24 на 27 место. Это Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Джейсон Деруло, кажется, центровая фигура здесь. И он как-то сказал, что если думаешь, что ты всего добился, тут вот можно оступиться, остановиться и пойти назад. А что касается него самого, то Джейсон говорит так: я постоянно двигаюсь вперед и всегда стремлюсь к совершенству. Джейсон Деруло, Диджей Годжа, Мелоди, Мичико. Идем дальше, поднимаемся выше.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: В прошлый раз 20 место, ну а сегодня 26. Тима Белорусских и его мысли. Третья неделя в чарте, и сегодня 25 место. Two Colors, Примадонна. Самые ближайшие минуты не пропусти. Первый на сегодня Еврохит-прогноз. Трек, который стремится к нам в чарт и, надеюсь, уже скоро займет какую-то ступеньку у нас в хит-параде. Но сейчас о тех, кто уже в нашем чарте. С 30 на 24 Marshmello и Portugal The Man. Прямо сейчас Phoenix.
1: 24 место.

0: недели. И в этом списке Moving to the Sun с 28 на 23 место, то есть плюс 5 строчек. Эжель, который всегда, между прочим, нервничает перед выступлением. Если однажды, как он сам говорит, он перестанет это делать, значит, пора завязывать с музыкой. Не, Эжель, оставайся с нами. У тебя классные треки. Moving to the Sun, номер 23, а на 22-м Доминик Файк. Через несколько минут Baby Doll.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
3: ОККО представляет.
4: 3 недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
6: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
11: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
12: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
13: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
14: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
15: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
16: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
17: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? «Пэй». «Пэй». Хочешь при нуле? И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
18: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
19: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
20: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
22: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
23: Топ-40 Европа плюс. 22-е место.

0: Me Forget You. Это Воринер и Лорин. С 19 на 21 место Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. Ну что, впереди уже лучшая, крутейшая двадцатка недели. Но сначала, под концовочку этого часа, трек, который только стремится к нам в чарт и, возможно, через неделю уже будет на одной из ступенек хит-парада Европа Плюс. Запоминай название. Nobody. Final. Это Сико Той и Алина.
1: Еврохит.

0: Сикатова и Алина, Nobody Final Final. Наш первый на сегодня еврохит прогноз. Мне кажется, трек отлично вписался бы в чарт Европы плюс. Но посмотрим, ближайшую неделю покажут, будет так или нет. В общем, Nobody Final Final ждем в чарте Европы плюс.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Радио номер один в России.
0: В Москве 5 вечера.

0: Нас ждет еще один и очень интересный, очень классный еврохит-прогноз. И обязательно вспомним хит, который 6 раз был номером 1 в 2009 году у нас. Ну и, конечно же, узнаем, это наша цель в этом часе, узнаем, кто будет сегодня на первом месте. Но сначала еще раз напомню о новинке недели.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Сегодня у нас одна новинка, это 36 место. Зоя, Hold the Horizon. А этот трек мы сегодня не встретим. 13 недель в Еврохит ТОП-40. Джонни и Федук. Лето. Что касается вершины, то пока номер один. Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай. Но все может изменить.

0: О своей глобальной безграничной популярности говорит он, Алекс Уоррен. Только что Fever Dream у нас в чарте на этой неделе с 21 на 19 место. Но кто оказался выше?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-топ 40.
0: 18-я позиция. Fastboy Music Sounds. С 14 на 17 Cat's Eye Animal. Под номером 16 Медуза Don't Wanna Go Home. И у этого хита сегодня в нашем чарте своеобразный юбилей. 20 недель в чарте Европа Плюс Don't Wanna Go Home. Следующий хит чуть-чуть поменьше. 5 недель всего Дивак и Slow Down. Плюс одна строчка за прошедшие 7 дней.
2: 15 место.

0: Европа Плюс. Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. Это твой выбор на нашем сайте europlus.ru. Да, ты выбираешь треки в режиме 24 на 7. И сегодня результаты голосования. Ну и Ave, Meet Me in the Dark. Плюс 3 ступеньки при твоей, конечно, горячей поддержке на europlus.ru. Хорошо, но можно лучше. Надеюсь, так и будет в следующий раз.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 13-я ступенька. Алок и Халид, Dive Into Me. В прошлый раз 11-е место, сегодня 12-е. Тейм Апала и Дженни, Джакова.

0: Мне привыкать, конечно, работать вместе. То ли седьмой, то ли восьмой, боюсь ошибиться, трек совместный у Биби Рекса и Дэвид Гетта. Они не только с полуслова, с полувзгляда, но, думаю, уже читают мысли друг друга. Подумает Дэвид Гетта, вот не записать ли мне, а Шерил Коу уже ему отвечает: да, Дэвид, я с тобой полностью согласна. Да, абсолютное взаимопонимание у этих ребят, у артистов Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls, поэтому и получился таким крутым хитом, крутым треком. Ну, а впереди у нас лучшая десятка недели, и в ней держались Мадонна и Мартин Гаррикс. Впереди Бизар.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура плюс 11 градусов. Ветер юго-западный – 7 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 8, плюс 12 градусов. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
7: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
8: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
9: Мобильное приложение Европа Плюс.
10: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
9: Слушай лучшее.
10: 12+.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ее хиты о ее же чувствах, но иногда это надоедает все-таки писать все время об эмоциях. Слишком скучно, говорит Мадонна. Да, вот она всегда разная. Мадонна и Мартин Гаррикс вместе «Bizarre». Еврохит Топ 40 Европ Плюс 9 на 10 место. Кстати, хит побывал на первом месте у нас в чарте. Ну а следующий трек в 2009 6 раз был на вершине Еврохит Топ 40. Это «Pure Love», это «Arash».
1: Еврохит Топ 40. Сегодня, завтра.

0: на первом месте у нас в Еврохитов 40 Евро Плюс в 2009 году. Ну а следующий трек, следующий хит только может попасть к нам в чарт. Надеюсь, услышим и увидим For Nothing на одной из ступенек Еврохитов 40 уже в ближайшие недели. Это Avalon.
1: Еврохит

0: For Nothing. Наш еврохит-прогноз, который, мне кажется, неплохо впишется в чарт Европы Плюс. Но посмотрим. В общем, ждем For Nothing в чарте Европы Плюс. И, разумеется, продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. Из 10 на 9, то есть плюс 1 у Тембор Сити. Прямо сейчас Self-Aware.
1: 9 место.

0: дебютный сингл, сразу такой глобальный успех. Они сами не ожидали этого. Temper City с All The Way с 10 на 9 место. Еврохит топ 40 Евро плюс. Ну а следующий у нас Тейли Свинс. Чуть позже Mr. Know It All. Ну а сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вспоминаем.
1: Топ Ньюс недели.
0: Фэтбой Слим признался, что ни разу не получал гонорар за выступление на Гластонбери. Диджей, чьи хиты Price You и Right Here, Right Now знает весь мир, играл там бесчисленное количество раз, но всегда бесплатно. Для меня Гластонбери, сказал Фэтбой Слим, самый веселый и прогрессивный опыт альтернативной культуры. Впервые, напомню, он вышел на сцену этого феста в 1986 году. Рэй прокомментировала слухи о романе с Майклом Би Джорданом. Певица и актер попали в объективы вместе на американских горках в августе. На красной дорожке MTV VMA Рэй заявила: «Нет-нет-нет, мы просто друзья, которые любят американские горки». Она также отказалась говорить о неком секретном проекте, сославшись на то, что может попасть в неприятности. Сплошные загадки, короче. Рэпер Куамо впервые стал отцом. В интервью бывший участник Мигос подтвердил, что у него родилась дочь. Имя и дату рождения он не раскрыл. «Я горд быть отцом», — сказал Куава. Он также признался, что особенно сентиментален, когда говорит о своей дочери. «Это моя мягкая сторона. Увидеть ее улыбку, услышать, как она зовет меня папой. В общем, я таю». Напомню, в ближайшее время должен выйти новый альбом Куава, спродюсированный совместно с Фаррелл Уильямс. Эмили Кей сообщил, что Зара Ларсон выпустит новую музыку уже в следующем году. По словам давнего соавтора певицы, последние месяцы она усердно работала в студии, и фанатам стоит ждать новых песен уже в 2027. Цитата. «Я видел ее пару дней назад, она очень воодушевлена», — сказал Эмили Кей. Напомню, последний альбом Зары Ларсон «Midnight Sun» вышел в 2025 году. Сама певица говорила, что сейчас переживает настоящий прорыв в своей карьере.

0: приезжают.
1: Клинкров. Город Клин, улица Льва Толстого, 31А. Ориентир, магазин Верный.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
3: Обновляйте интерьер выгодно. Октябрь – месяц кухонь. Скидка до 20% на модульные кухни фабрики «Столплит». 3D-проект в подарок.

0: октября 2026 года.
1: Чанган ЮНИЭС предлагает максимум драйва. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов и зимний пакет. Чанган ЮНИЭС меньше чем за 2 300 000 рублей в Чанган Центр Тверь. Протестируйте лично. 20.03.57. Не оферта. Минимальная цена состоит из выгоды при покупке в кредиты по программе Трейдинг по ОФТБ. Количество товара ограничено. Уточните наличие в отделе продаж Чанган Центр Тверь. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кухня «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухни по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
3: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80+ уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Кофе Нескафе Голд 170 граммов, 499 рублей. Порошок Лоск 5,4 килограмма, 729 рублей.
6: Клин, станционная 10.
7: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
8: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Еврохит топ-40 и 7 на 8 место Терри Свимс, I'm Missing It All. Терри Свимс, который абсолютно убежден в том, что его музыка помогает людям, ну как бы выгрузить что ли свои переживания. Каждый вечер Терри на концертах делится своей болью с огромным количеством незнакомых людей, и что характерно, отвечают ему взаимностью, отвечают своими эмоциями. Ну да, Терри из той категории артистов, которые любят пофилософствовать, любят просуждать, что есть, того не отнять. Терри Свимс, Mr. Know It All. Номер 8. Кто на 7-й строчке? Сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Идем дальше, поднимаемся чуть выше. И сегодня под номером 7 Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
3: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: С 4 на 6 за неделю Карлита и Софи Такер, Манхэттен. И плюс 3 ступеньки у Анотер прямо сейчас. Talk to you.
1: Пятое место.

0: BTS. 6-4 место в Еврохитах 40 Европ плюс. BTS, которые абсолютно уверены в том, что пробовать что-то новое всегда прекрасно, даже несмотря на риск неудачи. Вот такой позитивный подход у них к экспериментам и своим ошибкам. Ну что, впереди у нас лучшая тройка недели. И со 2 на 3 те, кто у нас удивил приятно на прошлой неделе, плюс 33 строчки. И на второе место сразу взгромоздилась, взлетела Нептуника. Ну и удержала стройки лидеров сегодня. Нептуника. Впереди What If.
1: Реклама. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
8: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам, я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
14: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: 3.
18: 4.
19: 5 не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
20: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
21: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс.

отрыв со второго на третье место на этой неделе. Ну, вообще, мне кажется, их преследует. Преследует магия цифр, магия чисел. На прошлой неделе второе место и вторая неделя. Сегодня третья неделя, третье место. Да, четвертое или первое. Ну вот тут вот посмотрим через неделю. Нептуника номер 3, а вот с первого на второе отправляются Шакира и Burna Boy. Дай-дай.

0: правда. Ну что, впереди вершина Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Но сначала еще раз наша лучшая десятка недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятая позиция. Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Номер 9. Temper City «Self-Aware». 7 на 8 Teddy Swims, Mr. Know It All. 7 место. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: 6 ступенька. Карлита и Софи Такер, Манхэттен. С 8 на 5. Another Talk to You. Четвертое место. BTS Swim. Номер 3. Нептуника. What if? С 1 на 2. Шакира и Бёрна Бой. Дай дай. Этот хит уже третий раз на первом месте. Сначала 18 сентября, потом 25 сентября. И вот сегодня 9 октября. Номер один. Дати, Take Me There.
3: Европа Плюс.
1: Еврохит Топ 40. Первое место.

0: на первое место и восьмая неделя в чарте Европа плюс, да, Take Me There. Ну что, следующие итоги уже через неделю, которая пролетит, уверен, очень быстро. Так что не забываем выбирать лучших на europaplus.ru, и там же можно послушать прямо сейчас треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. Ну и, конечно, слушай наш подкаст.
1: europaplus.ru
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Light. Твой музыкальный вайб.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 6 вечера в Москве.

0: Карлита и Софи Такер на Европе Плюс, Манхэттен, 18 часов 21 минута в Москве. Ну, неважно, на Манхэттене вы или нет, главное классно провести этот вечер, конечно же, в отличной музыкальной компании. Классные хиты играют у нас в ближайшее время. Услышим Ave, Meet Me in the Dark и дождемся Мари Краймбрери. Все прошло через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь, температура плюс 11 градусов, ветер юго-западный 7 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 8, плюс 12 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Вы когда-нибудь задумывались о том, что достаточно просто купить шины, а все остальное сделают за вас? Нет? А мы это уже сделали. Бесплатный шиномонтаж и хранение. Низкие цены. Вам нужно только приехать к нам в шинный центр «Вианор» или записаться по телефону 8-496-243-04-99.
5: Дверной вопрос – не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
0: Европа Плюс. Больше, чем радио.
2: Просто зайди на сайт europaplus.ru
0: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
2: Никаких ограничений.
3: И полностью бесплатно.
0: Голосуй за любимые треки.
2: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
0: В любое время.
2: В любом месте.
0: europaplus.ru
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Зоя на Европе Плюс, Hold the Horizon, отличные дэнс-ритмы. Ну, сегодня будет много классных дэнс-ритмов. Суббота, вечер, 22.00, стартуем резиденс, так что обязательно подключайтесь к вечерине традиционной панкажи. Подключаем дуэт Another, Talk to You, и дождемся Inno и Rehab, I'll be waiting, совсем скоро на Европе Плюс.
1: Там, где стиль, комфорт и технологии сливаются воедино, Чанган CS35 Max создан для уверенного движения в городе и за его пределами. Только в октябре от 2 300 000 рублей. Убедитесь лично. Чанган Центр Тверь. Воробьёва 1, строение 1. Не оферта. Минимальная цена действует при покупке в кредит. ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в отделе продаж.

0: 20А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Обновляйте интерьер выгодно. Октябрь – месяц кухонь. Скидка до 20% на модульные кухни фабрики «Столплит». 3D-проект в подарок.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
3: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
2: Слушай лучшее.
1: 12+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: оптимизма на Европе Плюс. Hello, продвигаемся далее ритмично по субботнему. До финала часа будем продвигаться вместе с Давидом Шарве. Услышим легендарную вещицу Leap of Faith. И Алекс Уоррен тоже здесь. Ordinary совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открыт. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Вы – владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: А ты выбрала меня. Из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя искус.
13: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
14: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. АО «Тандер», Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Ванинского, 186+.
15: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
16: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
17: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
18: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
19: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
3: Europaplus.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Давид Шарве в финале часа на Европе Плюс, Leap of Faith. Дальше продвигаемся тоже очень хитово, не скучно, по субботнему еще больше классных хитов заряжаем в часе новом, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah, 19:00 в Москве.

0: Jonas Blue на Европе Плюс и Girl. Такой летний саунд практически посередине осени. 10-10 сегодня, кстати. Надеюсь, у вас получается наслаждаться этой замечательной осенью, красками, погодой, ну и, конечно, классной музыкой. Впереди у нас лучший трек нашего чарта, кстати, по итогам этой недели. Это Dati, Take Me There. И дождемся Cat's Eye и Animal совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 10 градусов. Ветер юго-западный – 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 8, плюс 12 градусов. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.

0: обожают.
1: Клин Кров. Город Клин, улица Льва Толстого, 31А. Ориентир, магазин Верный.
2: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblaznmebel.ru. Есть в соцсетях.
3: И.П. Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов,
7: когда все посылают друг другу смски, месседжи, твиты, комменты,
6: а эмоции заменили лайки и смайлы.
7: Я, Антон Камолов.
6: И я, Лена Абитаева.
7: Предлагаем тебе живое, человеческое общение.
6: На самые интересные темы.
8: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки.

Кацай на Европе Плюс и Animal. 19 часов 34 минуты в Москве. Всем привет, всем классного вечера. Надеюсь, вы хорошо проводите этот уикенд. Лучшая музыка здесь, на Европе Плюс. Продвигаемся далее вместе с Томом Уокером. Слышим Live a Light On. И через пару минут здесь Медуза. Don't wanna go home на Европе Плюс.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Вы когда-нибудь задумывались о том, что достаточно просто купить шины, а все остальное сделают за вас? Нет? А мы это уже сделали. Бесплатный шиномонтаж и хранение. Низкие цены. Вам нужно только приехать к нам в шинный центр «Вианор» или записаться по телефону 8 496 243 04 99.
2: Обновляйте интерьер выгодно. Октябрь – месяц кухонь. Скидка до 20% на модульные кухни фабрики «Столплит». 3D-проект в подарок.

0: октября 2026 года.
1: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс. Больше, чем радио.
3: Просто зайди на сайт europaplus.ru
4: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
3: Никаких ограничений.
5: И полностью бесплатно.
4: Голосуй за любимые треки.
3: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
4: В любое время.
3: В любом месте.
4: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки.

0: достаточно.
1: «Бай Индия» на Европе Плюс, спектакль. Кто еще не видел, как он исполнял эту песню на живом завтраке бригады, вы можете зайти посмотреть к нам на сайт europlus.ru, либо в соцсетях. Ну, а мы пока продвигаемся далее вместе с Джей Хоуп и Мигелем, услышим «Sweet Dreams» и легендарный трек от Timbaland и Кэрри Хилсон «The Way I Are» совсем скоро на Европе Плюс.
2: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада.
3: Есть такой райд-центр в Самарской области.
4: Ой.
3: Называется «Клявлино». Частенько лето я проводил там.
4: И
3: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
4: Какое интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
3: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: А ты выбрала меня. Из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя искус.
6: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники. Играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
7: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, ОГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Льва Невского, 186 плюс.
8: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Классный трек вспомнили в финале этого часа. Это Timbaland и Keri Hilson на Европе Плюс. The Way I Am. Дальше продвигаемся тоже очень нескучно. Еще один легендарный трек, кстати, на подходе. Не менее легендарный. Софилис Бестер, Murder on the Dance Floor на старте нового часа. Всем отличного вечера. Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь вечера в Москве.

0: Биби Рекс и Дэвид Гетта на Европе Плюс, Sad Girls. Ну, чтобы поменьше было грустных девушек, прогреваем субботнюю обстановку. В эти минуты продвигаемся под танцевальную музыку. Впереди у нас Avio, слышим Meet Me in the Dark и дождемся Peggy Gou. It goes like la-na-na. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Бэгги Гу на Европе Плюс, It Goes Like На-на-на. Ритмично продвигаемся далее в этот субботний вечер. Дальше у нас на подходе и Пророк, услышим Another Day. И через пару минут здесь Милки и Дэвид Гетта, Just The Way You Are на Европе Плюс.
1: Вы когда-нибудь задумывались о том, что достаточно просто купить шины, а все остальное сделают за вас? Нет? А мы это уже сделали. Бесплатный шиномонтаж и хранение. Низкие цены. Вам нужно только приехать к нам в шинный центр «Вианор» или записаться по телефону 8 496 243 04 99.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: таких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Плейлисты разных стилей и направлений.
2: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
4: А котики?
2: И, конечно, котики.

0: 12+.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

0: Kimo Sounds на Европе Плюс. Rise Slow. Медленно, но не скучно продвигаемся далее. В этот субботний вечер продвигаемся уже в направлении шоу Residence. В 22.00 оно начнется, так что обязательно дождитесь. Будет играть много танцевальной классной музыки. Пока же впереди у нас дуэт Another. Слышим Talk to You. И дождемся Софи Такер Барселона совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно, температура плюс 10 градусов, ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 8, плюс 12 градусов, ветер юго-западный, 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лорен на Европе Плюс, Let Me Forget You. Ну, надеюсь, выходные у вас проходят отлично. Подзаряжаемся дальше под лучшие треки. Впереди у нас Kung City of West London, слышим Galaxy и дождемся Jazzy. Invisible совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31, дробь 36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31, дробь 36. Стоянка Ашан.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Джази и Крис Лоренцо на Европе Плюс. Немного британского саунда тоже не помешает. Этим вечером Invisible называется вещица. Дальше продвигаемся тоже не скучно. Скоро начнется, кстати, Резиденс. Обязательно дождитесь. В 22.00 стартуем. Пока же до финала часа здесь Маранди и Иманбек. И дождемся Тони Аматоры и Relax Your Mind. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Пока один вариант. Элиста.
3: Элиста!
4: Да!
3: Да!
4: Да! Баи, расскажи, а ты на калмыцком разговариваешь? Можешь нас чему-нибудь научить?
5: Ну, я могу вам сказать только «мент». Это «здравствуйте». Еще можно сказать «бичем де дуртав». Я вас люблю.
4: Ой, как красиво, спасибо.
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

0: Relax Your Mind, да, субботняя релаксация продолжается под лучшие ритмы, конечно же. Дальше продвигаемся исключительно под электронную танцевальную музыку. В ближайшие два часа Residents на Европе Плюс, так что танцуйте, отдыхайте. Всем отличного вечера, продвигаемся.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Радио номер один в России.

0: Residence. Residence. Back in 3 minutes.
1: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dance. Back in 3 minutes.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была... хорошие истории. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Европа+.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
10: Но

0: Residence.club. Residence. Back in 3 minutes. Европаплюс.ру.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: трек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
0: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
2: Hi Russia, this is David Guetta.
3: I am Clapton.
4: Hi Europa Plus, Hardwell here.
5: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.
0: Dance Guru.

0: Подписывайся на нашу группу ВКонтакте. Residence. Back in 3 minutes.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 9 градусов, ветер юго-западный – 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 8, плюс 12 градусов, ветер юго-западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером. Раш утром. Еврохит ТОП 40 в понедельник.
5: Что?
4: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.

0: Dance.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама. Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была... хорошей истории. Купить новый или с пробегом? Это Авито авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Слушай онлайн на сайте residence.club.
1: europaplus.ru.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полночь.

Ну как же это круто звучит на Европе Плюс. Свежая работа от проекта Зоя под названием Shoulder Horizon. Плавно двигаемся вперед, и выходные. Выходные продолжаются, что не может не радовать. Держим курс на отдых и развлечения. А я, Саша Гринченко, с удовольствием буду поддерживать твой настрой до самого утра исключительно самыми топовыми хитами. Погнали дальше. Тебе желаю классной ночи. Ну и в продолжении немного расслабимся под сингл Take Me There уже через 3 минуты.

Ну что, в пятницу Алекс Мануилов подвел музыкальные итоги недели по версии чарта Еврохит ТОП-40. И я скажу, что немаленькие такие изменения там произошли, в том числе и с треком Animal группы Cat's Eye. Сейчас девчонки занимают 17-ю строчку, а вот кто расположился в самом верху, всегда можешь посмотреть на сайте europaplus.ru. Забегай и не забывай ставить лайк любимому хиту. Пока же идем вперед и услышим еще одних представителей чарта, которые, между прочим, находятся там уже целых 26 недель. Группе BTS Swim уже скоро.

0: продолжаем ночь в компании самых крутых музыкальных проектов Биби Рекс и Дэвид Гетта с темой Sad Girls уже скоро. Также залетят в динамики Шакира Burna Boy с темой Die Die. И еще раньше дадим рока Tokyo Hotel How to Love. Тебе еще раз классного настроения и отдыха. Оставайся.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных. Крутой уикенд.
3: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей, установленной РФЦ при оплате собственными средствами сдачи автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
4: Европа+.ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Такой классный трек на Европе Плюс. Биберекс от Дэвид Гетта с хитом Sad Girls, которые, я уверен, уже успели покорить многие танцполы планеты Земля. Но и никаких, конечно, сегодня негативных эмоций. Отставить грусть. Выходные продолжаются. Надеюсь, ты проводишь время в приятной компании друзей и близких. Так что всем привет. Время 1:19. Дальше летим. Впереди послушаем Fast Boy, Midnight Sounds. Но сперва классный хит от Raven Lynne под названием Love Me Not. Дождись.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура +9 градусов, ветер юго-западный – 5 метров.

0: секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 8, плюс 12 градусов. Ветер юго-западный. 4 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
2: Европа Плюс.
3: Твоя свобода выбора.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
3: Урбан.
4: Мамасита, мамасита, que bonita.
3: Мамасита. Акустика.
5: Father, help me, do you understand?
3: Резиденс. europaplus.ru.
2: Больше хитов, больше музыки.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европе Плюс. Классная танцевальная история от электронного дуэта Two Colors под названием «Примадонна». Трек про лучших, про первых. Но и если ты хочешь быть всегда первым и быть всегда с нами на связи, то слушай любимое радио где угодно и когда угодно с новым официальным приложением Европы Плюс Радио Хаб. Никаких регистраций, подписок и рекламы. Просто скачивай и включай. Можешь попробовать уже прямо сейчас. Скачай Радио Хаб. Дальше пойдем, будем слушать в продолжении ночи Алекса Ворона с темой Fever Dream буквально через пару мгновений. Дождись.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Продолжим раскачивать. Встретится новинка от Майли под названием Best Passwords. Let's go. Еще один динамичный трек чуть раньше. Это Нептуника, What If. И уже знакомый нам парень и его хит Доминик Файк, Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no calls. Все это в ближайшие 30, дождись.
2: Утром по будням на Европе Плюс.
3: Есть такой райцентр в Самарской области.
4: Ой.
3: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
4: И
3: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
4: Какое интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
3: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
1: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
5: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллиона друзей.
7: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: 7 салют в Москве, 2 часа.

на Европе Плюс ритмичная новинка от Майли под названием Best Passwords, под которую действительно хочется подвигаться. И пока у нас есть такая возможность, я уверен, большинство вечеринок еще в самом разгаре. Так что всем желаю классного отдыха, а вот уже после можно будет как следует и выспаться, заняться собой, своими делами. В общем, стандартное воскресенье. Пока неторопливо двигаем навстречу хитам. Через пару мгновений здесь Nada 54 Ultra с треком Talk to You.

только что на радиостанции номер один в России. Дуэт Варайнер и Лорин с темой Let Me Forget You. Танцевальная ночь продолжается, а вот насладиться крутым шоу смогут 10 счастливчиков, которые отправятся в лайв-тур к великим пирамидам Гизы на концерт Шакиры. Скоро объявим даты розыгрыша, так что будь ближе и ничего не пропусти. Ну а пока идем далее, в планах послушать группу DNC с треком Cake by the Ocean. До них The Second Voice Let Me Be.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Самой разнообразной музыки приготовил для тебя впереди. Послушаем Сидерленд Ту-ту-туру. Чуть раньше уже Эль Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин с темой Shine. И еще одна приятная история от клан Carousel Ride. Отличного настроения, лети.